0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
8: Дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинӣ ва таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлилӣ ва маърифатӣ аз садои душанбе.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Соединенных Штатах Америки Завки Завкизода встретился с помощником государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Южной и Центральной Азии Полом Купером и заместителем помощника государственного секретаря США по международным организациям Рональдом Крискуло. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного многопланового сотрудничества между Таджикистаном и Соединенными Штатами Америки. Бизнес-форум представителей Республики Таджикистан и города Цинчина Китайской Народной Республики состоялся в Душанбе. Представители деловых кругов, профильных ведомств и инвесторы рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в промышленности, торговле, логистике, сельском хозяйстве, энергетике и других стратегически важных секторах экономики. Особое внимание участники уделили инвестиционному потенциалу Таджикистана, отметив благоприятные условия для развития производственной кооперации и привлечения китайского капитала. Представители таджикской стороны и китайской стороны обсудили механизмы расширения взаимной торговли, создания новых предприятий и развития долгосрочных партнерских отношений между бизнес-сообществами. По итогам форума стороны подтвердили готовность активизации торгово-экономического сотрудничества и приступить к реализации совместных инвестиционных инициатив. Ожидается, что достигнутые договоренности будут способствовать увеличению товарооборота, внедрению современных технологий и созданию новых рабочих мест. Делегация Республики Таджикистан на глобальном учебном и заключительном семинаре в Бангкоке представила достижения страны, такие как разработка дорожной карты, реализация глобального плана действий по гендерному равенству, создание национальной цифровой платформы мониторинга, проведение информационно-обучающих мероприятий. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Ускорение изменений в области гендерного равенства и сохранения биоразнообразия посредством национальных стратегий и планов действий в области биоразнообразия». Участники обсудили гендерное управление в области биоразнообразия, механизмы финансирования, подготовку к следующей сессии СОР 17-й конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, а также пути реализации Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы по биоразнообразию представили достижения, опыт и возможности для дальнейшего сотрудничества. Мероприятие было организовано с целью укрепления международного сотрудничества, обмена знаниями и представления опыта Таджикистана в интеграции гендерного равенства и сохранении биоразнообразия. С 21 по 23 июля в городе Сиань Китайской Народной Республики проходил форум по сотрудничеству и развитию электронной торговли «Шелкового пути». В его работе приняло участие руководство службы связи при правительстве Республики Таджикистан. Форум прошел под названием «Возможности и опыт электронной торговли в эпоху искусственного интеллекта», на котором были представлены достижения Таджикистана в области развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и сферы связи. Заместитель начальника службы связи Таджикистана Шохназар Хулназарзуда заявил, что Таджикистан является первой страной Центральной Азии, принявшей национальную стратегию развития искусственного интеллекта. Также представитель Таджикистана высказал мнение о развитии сетей 5G в стране, повышении скорости интернета, открытии новых южных транзитных маршрутов и реализации региональных проектов КАСА. Делегация Таджикистана также пригласила международных партнеров инвестировать в цифровой коридор КАСА, сотрудничество в области искусственного интеллекта и развитие электронной коммерции. Было отмечено, что Таджикистан прилагает реальные возможности для цифрового сотрудничества, правовую базу и молодой развивающийся рынок. В завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 саманей 24 дирамам, 1 евро 10 саманей 53 дирамам и 1 российский рубль 11 дирамам. Вы слушали новости на радио Садуй Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Сифль агар шават бемор, хаста бошаду афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бо зина кунат зингор. Хобака шават душвор, тап кунат ногах бисьор. Падарону модарон, пардифен шават дармон.
4: Пардифен биби ва пардифен китс, фавран ва бихауф, дардро рафгарда. Ильти хобут табро, но буд месозад. Суспензии пардифен биби ва пардифен китсро, аз дору хонао. Дастрас кунит. Ихтимоли махдудияти истифода дорад. Каблан, бо духтур маслихат.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
7: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: شما سولفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربتی برمیسال سولفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سولفه نبود خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال

Этот воздух, как ватагу, стоит. Летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу, стоит.

Ну и как всегда, немного о погоде. Сегодня в Таджикистане небольшая, временами переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду с усилением до 10-15 метров в секунду, а также сохранится мгла. Температура на западе ночью от 16 до 21 градуса тепла, местами до 24-26, днем 30-35 градусов тепла. На востоке ночью от 6 до 11, днем от 16 до 21 градуса тепла. По Сагдийской области также переменная облачность без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 18 до 23 градусов тепла, днем от 30 до 35. В горах ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем от 22 до 27. В Хатлонской области такая же ситуация, переменная облачность и без осадков. Ветер будет западный от 5 до 10 метров в секунду и местами сохранится мгла. Температура в долинах ночью будет составлять от 21 до 26 градусов тепла, днем от 35 до 40, в предгорьях ночью от 15 до 20 градусов тепла, днем от 29 до 34. По районам республиканского подчинения и городу Душанбе переменная облачность без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду с сохранением пыльной бури и мглы. Температура в районах республиканского подчинения в долинах составит от 10 до 19 до 24 градусов тепла ночью, а днем от 34 до 39. В горах ночью температура воздуха поднимется до 12-17 градусов тепла, а днем до 29-34. По Душанбе же температура ночью будет составлять от 22 до 24 градусов тепла, а днем от 36 до 38.

Еще раз отметим, что сегодня в Таджикистане сохраняется жаркая погода. В большинстве регионов осадки не ожидаются, однако местами сохраняется мгла. А в предгорных и горных районах объявлено предупреждение о возможности опасности селевых явлений ледникового происхождения. Поэтому стоит позаботиться не только о защите от жары, но и о своей безопасности во время поездок за город. Начнем с самого главного – это питьевой режим. При температуре воздуха до 38-40 градусов организм быстро теряет влагу. Чтобы избежать обезвоживания, пейте воду регулярно в течение дня, не дожидаясь появления жажды. Лучше всего подходит обычная питьевая вода, сладкие газированные напитки и большое количество кофе могут, наоборот, усилить потерю жидкости, поэтому ими лучше не злоупотреблять. Если вы планируете провести много времени на улице, старайтесь выбирать для прогулок утреннее или вечернее время. С 11 часов утра до 5 часов дня солнечная активность наиболее высокая, и именно в это время риск перегрева значительно возрастает. Если выйти на улицу еще все же необходимо, надевайте одежду из натуральных тканей светлых оттенков. Обязательно используйте головной убор и по возможности оставайтесь в тени. Сегодня в ряде районов сохраняется мгла. Она может ухудшать качество воздуха и вызывать дискомфорт, особенно у людей с бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями легких и аллергией. Если вы относитесь к этой группе, постарайтесь сократить время пребывания на улице. После возвращения домой полезно умыться, промыть нос чистой водой или солевым раствором и проветрить помещение тогда, когда воздух станет немного чище. Не забывайте и о правильном питании. В жаркую погоду организм легче справится с нагрузкой, если пища не слишком тяжелая. Включайте в рацион больше свежих овощей, фруктов, зелени, кисломолочных продуктов, нежирной рыбы и мяса. Старайтесь есть небольшими порциями несколько раз в день. Особое внимание сегодня стоит уделять тем, кто собирается в горные районы. По данным синоптиков, существенная вероятность возникновения селевых потоков ледникового происхождения. Перед поездкой обязательно уточните погодные условия и маршрут. Не стоит останавливаться вблизи русел горных рек, ущелий и мест, где возможен сход селей. Если во время отдыха в горах вы заметили резкое помутнение воды в реке, усиливающийся шум потока или движение камней, необходимо как можно быстрее покинуть опасную зону и подняться на возвышенность. Также стоит помнить, что высокая температура воздуха создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Людям с гипертонией, заболеваниями сердца, сахарным диабетом и пожилым людям рекомендуется чаще отдыхать, избегать физических перенагрузок и строго соблюдать рекомендации лечащего врача. Если вы почувствовали сильную слабость, головокружение, тошноту, учащенное сердцебиение или головную боль, это могут быть признаки перегрева. В таком случае необходимо перейти в прохладное место, выпить воды, ослабить тесную одежду и отдохнуть. Если самочувствие не улучшается, следует обратиться за медицинской помощью. Берегите себя и своих близких, соблюдайте простые правила. Достаточное употребление воды, защита от солнца, осторожность при поездках в горные районы и внимательное отношение к своему самочувствию помогут сохранить здоровье даже в самые жаркие летние дни. А это была информация о погоде на сегодня и небольшой совет дня. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: С 1 по 31 августа на основании решения председателя города Душанбе в столице и в ее районах пройдет ярмарка продажи школьной формы и школьных принадлежностей. Ярмарка продажи школьной формы и школьных принадлежностей проводится ежегодно во всех четырех районах столицы. В ней принимают участие швейные предприятия и производственные цеха страны, представляющие школьную форму, изготовленную в соответствии с рекомендациями по школьной форме для учащихся общеобразовательных учебных учреждений, разработанными Министерством образования и науки Республики Таджикистан.

0: но и будет способствовать дальнейшей популяризации национальной борьбы гусьтингири на международной арене. Победители в каждой весовой категории получат по 20 тысяч долларов США, серебряные призеры по 10 тысяч долларов, а обладатели бронзовых наград по 5 тысяч долларов. Напомним, первый чемпионат мира по национальной борьбе гусьтингири прошел в Душанбе в 2024 году. Тогда участие в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 60 стран мира. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Несмотря на такую жаркую погоду, столица Таджикистана продолжает жить активной жизнью. Утром город встречает прохладой и ароматов цветов, а вечером наполняется людьми, которые выходят на прогулку, чтобы насладиться свежим воздухом, встретиться с друзьями или просто полюбоваться красивыми видами. Душанбе по праву считается одним из самых зеленых городов Центральной Азии, и именно летом его парки, аллеи и площади раскрываются во всей своей красоте. Сегодня мы предлагаем отправиться в небольшое путешествие по самым интересным летним прогулочным маршрутам столицы. Даже если вы живете здесь много лет, наверняка найдется место, которое стоит посетить вновь. Начнем нашу прогулку с самого сердца города, проспекта Рудаки. Это одна из главных улиц Душанбе, соединяющая исторические и современные районы столицы. Здесь расположены административные здания, театры, музеи, уютные кафе и широкие зеленые аллеи. Вечером, когда жара постепенно спадает, прогулка по проспекту становится особенно приятной. Вдоль дороги работают фонтаны, а многочисленные деревья создают естественную тень. По пути можно обратить внимание на архитектуру города. Душанбе активно развивается, но при этом сохраняет свой неповторимый национальный колорит. Современные здания соседствуют с объектами, отражающими традиции таджикской культуры, а построенные площади позволяют почувствовать особую атмосферу столицы. Продолжая маршрут, невозможно пройти мимо одного из самых узнаваемых символов города – площади с национальным флагом Таджикистана. Высокий флагшток долгие годы входил в число самых высоких в мире и до сих пор считается одной из главных достопримечательностей города. Особенно красиво здесь вечером, когда включается художественная подсветка. Это место часто выбирают для семейных прогулок и памятных фотографий. Совсем рядом расположен парк Рудаки, одно из любимых мест отдыха жителей и гостей столицы. Здесь можно укрыться от солнца в тени многолетних деревьев, посидеть у фонтанов или просто спокойно прогуляться по ухоженным дорожкам. Летом парк становится настоящим зеленым островком среди городской суеты. Здесь часто проходят культурные мероприятия, концерты и праздничные программы. Еще большим украшением стали поющие фонтаны, расположенные через дорогу у здания парламента.

Следующая остановка нашего маршрута – Парк Победы. Он расположен на возвышенности, поэтому отсюда открываются великолепные панорамные виды на Душанбе. Особенно красиво сюда приходить перед закатом, когда солнечные лучи окрашивают город в золотистые оттенки. Дорога к парку проходит через зеленые аллеи, а на самой территории есть удобные места для отдыха. Многие жители приезжают сюда специально, чтобы встретить вечер и сделать красивые фотографии. Если хочется совместить прогулку с небольшим путешествием в мир природы, стоит отправиться также и в ботанический сад. Здесь собрана богатая коллекция деревьев, кустарников и декоративных растений со всего мира. Летом сад особенно красив. Цветут многочисленные растения, работают системы полива, и густая зелень помогает легче переносить жаркую погоду. Это место подойдет тем, кто любит спокойный отдых, чтение книг на свежем воздухе или неспешие прогулки.

Еще одно место, которое стоит обязательно включить в летний маршрут, это Молодежное озеро. Это один из популярных уголков отдыха в столице. Во вечерние часы там собираются очень большое количество людей, и он становится особенно оживленным. Семьи гуляют вдоль воды, дети катаются на велосипедах и самокатах, аттракционах, а молодежь встречает закат на набережной. Водоем создает ощущение прохлады даже в самые жаркие дни. Любителям искусства будет интересно посетить Национальный музей Таджикистана. Даже если на улице температура превышает 40 градусов, несколько часов в прохладном музее станут прекрасной возможностью познакомиться с богатой историей страны. Экспозиции рассказывают о древних цивилизациях, культуре, природе и развитии современного Таджикистана. После посещения музея можно продолжить прогулку по близлежащим паркам. Летние маршруты Душанбе невозможно представить без многочисленных фонтанов. Недаром столицу называют городом фонтанов. С наступлением вечера они становятся настоящим украшением города. Подсветка, прохлада воды и приятная музыка создают атмосферу отдыха. Многие жители специально выбирают прогулку именно после захода солнца, когда температура становится более комфортной. Конечно, отправляясь на прогулку летом, необходимо помнить о безопасности. В Таджикистане сейчас наблюдаются высокие температуры, поэтому специалисты рекомендуют планировать прогулки либо до 10 часов утра, либо после 6-7 часов вечера. В самые жаркие часы лучше находиться в помещении или выбирать места с густой тенью. Не забывайте брать с собой питьевую воду. Даже непродолжительная прогулка в жаркую погоду требует достаточного количества жидкости. Лучше выбирать легкую одежду светлых оттенков и из натуральных тканей. Обязательно пользоваться головным убором и солнцезащитными очками, а также SPF-кремами. Если прогулка длительная, рекомендуется делать небольшие остановки для отдыха в тени. Для туристов в Душанбе удобен тем, что многие достопримечательности находятся недалеко друг от друга. За один вечер вполне можно пройти маршрут от проспекта Рудаки через парк Рудаки к площади государственного флага, затем посетить Национальный музей и завершить прогулку у одного из городских фонтанов. Такой маршрут не требует длительных переездов и позволяет увидеть самые известные места столицы. Если же в вашем распоряжении целый день, можно дополнить путешествие посещением ботанического сада, парка Победы или других зеленых зон города. Каждый район Душанбе по-своему интересен и способен удивить своей атмосферой. Особое настроение в столице создают летние вечера. Именно в это время Душанбе раскрывает свое особое очарование, спокойствие, гостеприимство и уют. Лето – прекрасная возможность по-новому открыть для себя родной город. Иногда для хорошего отдыха вовсе не обязательно отправляться далеко. Достаточно выбрать интересный маршрут, взять с собой близких людей, бутылку воды и хорошее настроение. Ведь каждая прогулка – это возможность увидеть привычные места с новой стороны, узнать что-то интересное об истории столицы и просто насладиться красотами нашего города. Прервемся на небольшую очередную музыкальную паузу. Оставайтесь с нами.

0: Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.
1: Ты узнаешь её, ты узнаешь её, ты узнаешь её, ты узнаешь её, ты узнаешь её, ты узнаешь её.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. В начале беседы глава нашего государства с пожеланиями крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности тепло поздравил президента Республики Узбекистан с днем рождения. В этом контексте были подчеркнуты уверенные шаги братского Узбекистана по пути развития и прогресса, последовательное укрепление его международного авторитета. Стороны также обсудили отдельные насущие аспекты таджикско-узбекских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Лидер нации отметил твердый настрой Таджикистана на дальнейшее наращивание двухсторонних отношений с Республикой Узбекистан в духе традиций дружбы и добрососедства. Глава Таджикистана и Узбекистана обсудили график предстоящих встреч и контактов на полях международных и региональных мероприятий. Состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. За первые 6 месяцев текущего года Министерство финансов Республики Таджикистан разработало 81 проект нормативных правовых актов и предоставило их на рассмотрение соответствующим органам в установленном порядке. Из них 31 проект был принят постановлениями правительства Республики Таджикистан. Также было отмечено, что расходы государственного бюджета в первом полугодии 2026 года осуществляются в соответствии с утвержденным планом и фактическим исполнением доходной части бюджета. На финансирование различных отраслей экономики и социальной сферы было направлено более 33 миллиардов сомани. На государственное управление и административный сектор было выделено 1,4 миллиона сомани, на образование 6,5 миллионов сомани, а на здравоохранение 2,3 миллиарда сомани. На социальное страхование и социальную защиту 3,6 миллиардов сомани, на жилищно-коммунальное хозяйство 1,3 миллиарда сомани, на культуру и спорт 1,3 миллиарда сомани, на топливо-энергетический комплекс 7,5 миллиардов сомани, на сельское хозяйство 597,3 миллионов сомани, на строительство и промышленность 151,7 миллионов сомани, на транспорт и связь 714,7 миллионов сомани, сказал Файзидин Кахурзуда, министр финансов Республики Таджикистан. По его словам, за этот период особое внимание было уделено финансированию социальной сферы. На эти цели из государственного бюджета было выделено 13,7 миллиардов сомани, что составляет 45% от общего бюджета страны, общих бюджетных расходов. С 24 по 27 сентября в Душанбе состоится очередное заседание Постоянного комитета по социальным и культурным вопросам Азиатской парламентской ассамблеи. Мероприятие пройдет под председательством Республики Таджикистан и объединит представителей парламентов стран Азии для обсуждения актуальных вопросов гуманитарного сотрудничества и дальнейшего укрепления взаимодействия между государствами региона. Ожидается, что в работе заседания примут участие представители парламента, эксперты и представители профильных международных организаций. Особой целью встречи станет развитие межпарламентского диалога, обмен законодательным опытом, а также расширение сотрудничества в социальной, культурной и гуманитарной сферах. Особое внимание участники уделят вопросам диалога, цивилизаций, расширению культурной дипломатии, сохранению исторического и культурного наследия, а также роли национальных парламентов в достижении целей устойчивого развития. Кроме того, будут рассмотрены инициативы, направленные на укрепление взаимодействия между народами Азии и расширение культурных связей. И И в завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 самани 24 дирамам, 1 евро 10 самани 53 дирамам и 1 российский рубль 11 дирамам. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

А мы продолжаем. Напомню, что вы на волне 102.2 FM, это радио Садуи Душамбе. Каждый сезон имеет свои тонкости влияния на кожу, но летом они особенно заметны. Этот сезон диктует свои условия ухода за эпидермисом, ведь большая часть средств становится некомфортной. Поры расширяются и появляются черные точки. Кожа краснеет и блестит, а макияж представляется целой проблемой, так как от пота и чрезмерной выработки кожного сала он просто стекает по лицу. В этой рубрике расскажу, как сделать летний уход максимально комфортным и эффективным. Кожа – это самый большой орган человеческого организма. Она активно защищает нас от ультрафиолета, участвует в процессе терморегуляции и выполняет ряд других важных задач. При изменении условий кожа начинает работать иначе. Из-за сильной жары она краснеет, страдают капилляры и может проступать сосудистая сеточка. Кожное сало активнее вырабатывается, а поры расширяются и быстрее забиваются. Появляются черные точки и комедоны. Высокая температура воздуха способствует тому, что влага из клеток кожи быстрее испаряется. Кожа обезваживается, а это ведет к ряду неприятных моментов. Чувство сухости и стянутости после умывания, шелушение, повышение чувствительности, высыпание, появление мелких морщинок и заломов. Основной уход за лицом в летний период являются щадящее очищение и интенсивное увлажнение кожи. Однако для достижения хороших результатов нужно придерживаться следующих рекомендаций. Очищать кожу в летний период времени следует не реже 2 раз в сутки. Усиленное выделение жирного секрета и пота приводит к тому, что на поверхности кожи скапливается большое количество пыли и грязи, что способствует размножению патогенной микрофлоры. Для очищения лучше использовать теплую воду и косметические средства, не содержащие этилового спирта. Регулярно используйте увлажняющие кремы и маски. Летом кожа более интенсивно теряет влагу и становится менее эластичной. Появляются мелкие морщинки, может наблюдаться шелушение и чувство стянутости. Насыщение клеток кожи влагой стимулирует их регенерацию, нормализует внутриклеточные процессы, улучшает общее состояние кожных покровов. При выборе увлажняющего средства стоит отдать предпочтение кремам и сывороткам с легкой текстурой. Ежедневно используйте крем с SPF-фильтром. Такие средства позволят избежать солнечных ожогов, появления пигментных пятен и фотостарения. В течение дня пользуйтесь термальной водой, которая освежит и дополнительно увлажнит дерму. Соблюдайте правильный питьевой режим и употребляйте в пищу много свежих фруктов и овощей. Таким образом, кожа будет получать необходимое количество кислорода и питательных веществ, а продукты жизнедеятельности клеток будут активно выводиться из организма. Защищайте зону вокруг глаз от ультрафиолета. Чтобы избежать появления гусиных лапок в уголках глаз, используйте крем для век с SPF-фильтром и носите солнечные очки. В летнее время исключите из списка процедур горячие ванны, которые могут пересушить кожу и вызвать ее ранее. Старение. Такие меры позволят минимализировать неблагоприятные внешние воздействия на кожу и помогут ей выглядеть свежей и здоровой. Однако, если соблюдение этих правил не дает желаемого результата или хочется выглядеть еще лучше, можно обратиться к косметологу, который поможет правильно подобрать косметические средства или назначить необходимую терапию. Важным условием самостоятельного ухода за лицом являются применение специальной косметики, подходящей по типу кожи. Это связано с тем, что реакция на летний температурный режим у жирной, сухой и комбинированной кожи значительно отличаются. Так, для жирной кожи свойственна усиленная выработка жирового секрета, который в жаркую погоду выделяется еще в большем количестве. Это приводит к росту числа угрей и комедонов, а также провоцирует
провоцирует воспалительные процессы. Главной ошибкой в уходе за жирной кожей лица летом является применение агрессивных спиртосодержащих очищающих средств, которые чрезмерно сушат и провоцируют активную работу сальных желез. При жирном типе кожи не стоит отказываться от нанесения увлажняющих средств, которые нормализуют водный баланс в клетках и способствуют нормализации процессов выделения кожного жира. Чтобы подобные средства не закупоривали поры и позволили им дышать, выбирайте составы на водной основе. Улучшить состояние жирной кожи летом поможет использование в течение дня матирующих салфеток и термальной воды, применение косметических средств с матирующим эффектом, отказ от тонального крема в пользу BB-крема или минеральной пудры, нанесение на кожу специальных солнцезащитных средств с SPF не менее 15, регулярное использование подходящих масок, например, на основе глины, умеренное не чаще 2 раз в неделю применение мягких пилингов или скрабов. Сухая кожа очень чувствительна к солнечным лучам. Она быстро пересыхает, теряет эластичность и начинает преждевременно стареть. Летний уход за лицом в этом случае направлен на решение основной проблемы – удерживания влаги. Для этого активно используются увлажняющие и питательные крема, лосьоны, маски, не содержащие щелочь и спирт. Не стоит посещать бани и сауны, сухой воздух в которых только усугубит ситуацию. Если после плавания в бассейне или море рекомендуется умыть лицо чистой водой, так как средства дезинфекции воды и морская соль способствуют разрушению липидного барьера кожи и ее дальнейшему пересыханию. Очень хорошо в уходе за сухой кожей рекомендовали себя скрабы и маски на основе растительных масел и отваров трав. Не лишними будут и лосьонные процедуры, действие которых направлено на восстановление защитной функции кожи, ее питание, увлажнение и омоложение. И, наконец, комбинированная кожа характеризуется чрезмерной выработкой кожного жира в зоне Т – это лоб, нос и подбородок, и недостаточной в области щек. В таких случаях приходится бороться не только с расширенными порами и жирным блеском, но и сухостью. В летний период времени комбинированная кожа в уходе больше напоминает жирную. Помимо традиционных процедур по очищению, увлажнению и защите от солнца, возникает необходимость в использовании матирующих средств, сывороток для выравнивания рельефа и тона. Для правильного ухода за комбинированной кожей летом рекомендуется ежедневное использование тоников, содержащих противовоспалительные компоненты, пентол, цинк, салициловую кислоту и экстракты трав. Это позволит нормализовать работу сальных желез и стабилизировать кислотно-щелочный баланс кожи. Правильно подобранный уход сделает вашу кожу идеальной в любых условиях, даже в летнюю жару. Помните, кожа каждого человека уникальна. Если у вас возникли трудности с подбором ухода, стоит обратиться к косметологу, который сможет подобрать для вас салонные процедуры. Уделяйте больше внимания своей коже. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM. Очередная музыкальная пауза, а после будем вместе.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: В Душанбе состоялась презентация стратегии управления твердыми отходами в Республике Таджикистан на период до 2040 года и регионального центра управления отходами в городе Душанбе. В церемонии презентации приняли участие руководители и представители соответствующих министерств и ведомств страны, партнеры по развитию. На мероприятии председатель комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Бахадур Ширализода отметил, что президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, еще 17 сентября 2025 года в ходе встречи с руководителями и работниками Комитета по охране окружающей среды отметил, что строительство комплексных предприятий по переработке отходов в городах и районах страны с привлечением отечественных и зарубежных инвестиций с учетом передового опыта и представления им льгот может оказать положительное влияние на сокращение отходов. Следует отметить, не стоит забывать, что эта работа приносит огромную экономическую, социальную и экологическую пользу стране. В мероприятии в виртуальном формате приняли участие высокопоставленные должностные лица из штаб-квартиры Центра Азиатского банка развития в Маниле, госпожа Цзин Мин Хуанг, директор департамента питьевой воды и городского развития Норио Саита, старший директор.

0: устойчивых городов и борьбу с изменением климата. Именно с этой целью Комитет по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан разработал стратегию управления отходами Республики Таджикистан до 2040 года вместе с планом мероприятий на 2026-2030 годы. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Масштабная модернизация теплосетей проходит в Беларуси. А также новости из Казахстана и Кыргызстана прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: В Кыргызстане по итогам первых пяти месяцев текущего года выработка электроэнергии составила больше 6 миллиардов киловатт-часов, что на 5% выше утвержденного плана. Об этом журналистам сообщил министр энергетики в рамках проекта «Открытый кабинет». С ним пообщалась Анель Дангулова.
2: В энергетической отрасли реализуется ряд проектов. Прежде всего, это расширение высоковольтной подстанции «Мурас». Она обеспечит электроэнергией новый стадион «Бишкек-Арена», а также жилые комплексы «Юго-Запад» западной части Бишкека. Мощность подстанции составит 80 мегаватт. По словам министра энергетики Алтынбека Рызбекова, чтобы добиться такого результата, сейчас заканчивают строить вторую очередь объекта.
3: Хорошо знаем, в этом году у нас в Бишкеке будет проходить очень масштабные, крупные мероприятия на уровне международного уровня. Поэтому нам стояла задача завершить до августа месяца. Мы сейчас сами тоже слушали, примерно до 15-го. Июля здесь будет завершена 100% все строительства. Оборудование будет работать в штатном режиме.
2: Сегодня Кыргызстан вырабатывает 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Но этого недостаточно. Недостающие 4 миллиарда импортируют у соседних стран. Чтобы энергосистема работала стабильно, за балансом генерации и потребления круглосуточно следят в дата-центре, рассказывает заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Национальной электрической сети Кыргызстана Уларбек Дюйшеулу.
4: По последней информации, больше 900 тысяч пользователей имеют умные счетчики. Они помогают точнее учитывать расход и снижать потери. В перспективе наш дата-центр рассчитан на управление до 1,5 миллионами умных счетчиков по всей республике.
2: Развивают в стране и малые гидроэлектростанции. Ремонт одной из них проинспектировал министр энергетики Алтынбек Рызбеков. Отметил, что Чакан ГЭС – это пример успешной реконструкции. Ее завершают уже к концу месяца.
5: Это ГЭС уже 76 лет. Последний капитальный ремонт здесь производился в 2020 году. И несмотря на качественное еще советское оборудование, все равно потребовалась замена гидроагрегата.
2: До конца года в стране планируют ввести в эксплуатацию еще 15 малых ГЭС, а к 2030-му увеличить их совокупную мощность до 400 мегаватт.
0: Беларусь.
1: Масштабная модернизация теплосетей проходит в Минске. Коммунальщики меняют оборудование в жилых домах и внедряют современные технологии ремонта. При этом сократили сроки планового отключения горячей воды с 14 до 9 дней. Как обновляют тепловую инфраструктуру, узнала Татьяна Морозова.
6: Каждый год в Минске меняют десятки километров тепловых сетей. Старые стальные трубопроводы, которые прослужили по 30, а иногда и 40 лет, уступают место современным предзолированным трубам. Они лучше сохраняют тепло, не боятся коррозии и способны прослужить до полувека. Ремонтируют локально, то есть быстро заменяют изношенный участок, не вскрывая теплотрассу целиком. Это значительно сокращает объем земляных работ, облегчая в будущем благоустройство. Жителям также меньше неудобств и грязи под окнами, рассказывает заместитель главного инженера по эксплуатации Минск Коммунтеплосеть Станислав Стародубцев.
7: Стараемся проводить данные работы без дискомфорта для жителей города. Строим временные теплотрассы, а также испытываем сейчас новую систему для производства врезок без отключений.
6: Параллельно испытания и ремонт оборудования. От его надежности зависит стабильная работа всей системы теплоснабжения в отопительный сезон. В трубопроводы подают воду под высоким давлением. Такая проверка позволяет заранее обнаружить слабые участки, скрытые дефекты и изношенные соединения, рассказывает старший мастер района теплоснабжения Александр Малощук.
8: Нагнетаем большее давление теплоносителя в сети, выдерживаем 15 минут. Если падения давления нет, то значит сети плотные. У нас слабые места в основном это внутрянка старых домов.
6: По централизации теплоснабжения Беларусь в числе лидеров на постсоветском пространстве, наряду с Россией и Казахстаном. Отоплением и горячей водой обеспечена большая часть городского жилфонда, рассказывает первый заместитель директора Минск-Коммунтеплосеть, главный инженер Геннадий Лукашевич.
9: Порядка 10%, ну чуть больше, там 12% это трубопроводы, превышающие нормативный срок эксплуатации, это 25 лет. Значит, разработана программа комплексная по замене, и уже к 30-му году мы выйдем на тот показатель, когда изношенных трубопроводов просто не останется, мы все заменим.
6: Задача энергетиков не просто заменить старые трубы, а сделать всю систему умнее, надежнее и экономичнее, чтобы зимой жители вспоминали о теплосетях только когда в квартире по-настоящему тепло.
0: Казахстан.
1: Казахстан превращает туризм в одну из перспективных отраслей экономики. За год число туристов в национальных парках увеличилось более чем на четверть и превысило 3 миллиона 700 тысяч человек. Чем сегодня привлекает гостей республика, узнал Кирилл Потемкин.
10: Сегодня Казахстан делает ставку не только на количество туристов, но и на качество их впечатлений. Для гостей стараются сделать путешествие максимально удобным, от оформления документов до посещения самых удаленных природных достопримечательностей. И именно природный туризм сейчас становится одним из главных направлений развития отрасли. Одним из ключевых решений стало упрощение въездных процедур. Все больше сервисов переводится в цифровой формат, что позволяет сократить время оформления документов и сделать путешествие удобнее уже на этапе планирования поездки, рассказал министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов.
11: На сегодня по электронным визам могут въехать граждане 105 стран без обращения в посольство. Также организована выдача виз для IT-специалистов и для туристов. Принимающая сторона уведомляет о прибытии в онлайн-формате.
10: Рост посещаемости требует не только новых маршрутов, но и бережного отношения к окружающей среде. Поэтому в национальных парках внедряются экологические стандарты и современные системы обращения с отходами, дополнил премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.
12: Туризм саласа.
13: В странах с развитым туризмом качество отдыха во многом определяется профессионализмом сотрудников и уровнем гостеприимства местного населения. У нас имеются уникальные природные богатства, такие как Чырынский каньон, Кальсайские озера, национальные парки Алтын-Эмель, Иле-Алатау, Бурабай, Баян-Аул и многие другие. Поручаю Министерству туризма совместно с акиматами повысить акцент на качество сервиса. Именно это влияет на привлекательность отрасли и имидж страны.
10: Сегодня Казахстан предлагает туристам не только известные маршруты, но и возможность открыть для себя малоизученные места. От бескрайних степей и каньонов до горных озер и заповедных лесов. Именно разнообразие природных ландшафтов становится одним из главных конкурентных преимуществ страны.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: шунавандаҳои гиромӣ, суҳбати шунидед бо ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Абубакр Нозимов, ҳунарманди шинохтаи аз шӯъбаи фарҳанги шаҳри Норак. Ба Абубакр Нозимов ва дигар ҳамкасбонаш дар рушду тарғиби мусиқии суннатиамон комёбиҳо орзу мекунам. фарҷоми барномаи шоҳасари мусиқист аз радиои садои Душанбе. саломат бошед.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душанбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. С 19 сентября по 4 октября в городах Нагоя и Айти Японии пройдут 20-е Азиатские игры. В программу игр включены 42 вида спорта. Спортсмены из 45 стран континента, в том числе из Таджикистана, поборются за 460 комплектов медалей. Напомним, что в 19-х Азиатских играх, состоящихся в 2022 году, в китайском Ханчжоу таджикские спортсмены завоевали 7 медалей. В частности, 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые. Золотых наград удостоились Давлат Бултаев, Сомон Махмадбеков. Серебряную медаль завоевал Тимур Рахимов. Бронзовые награды получили Бехрус Ходжазода, Мичгона Самадова, а также Хайранде Шмурудзода и Хакназар Назаров. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
3: дар 35 соли истиқлолият муносибатҳои дипломативу ҳамкориҳои судманди ҳамаҷониба бо кишварҳои олам тавсия ёфт. Обрӯи байналмилалии Тоҷикистон бо пешниҳоди ташаббусҳои аҳамияти умумибашарӣ доштаи пешвои муаззами миллат боло рафт. Ифтихор аз чунин пешвои хиратманду кишвари дунёписанд рисолати инсонии ҳар як ҳамватани сарбаланди мост. Ҷаҳон омад ба истиқбол табрик. Бақоят то ҳазорон сол табрик.

0: тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда. Илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пардифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пардифен Актив.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
8: Дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлилию маърифатӣ аз садои душанбе.

0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда. Илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربتی برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سلفه نبود خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال

Ну и как всегда, немного о погоде. Сегодня в Таджикистане небольшая, временами переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. В Угорно-Бадахшанской автономной области сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду с усилением до 10-15 метров в секунду, а также сохранится мгла. Температура на западе ночью от 16 до 21 градуса тепла, местами до 24-26, днем 30-35 градусов тепла. На востоке ночью от 6 до 11, днем от 16 до 21 градуса тепла. По Сагдийской области также переменная облачность без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 18 до 23 градусов тепла. Днем от 30 до 35. В горах ночью от 8 до 13 градусов тепла. Днем от 22 до 27. В Хатлонской области такая же ситуация, переменная облачность и без осадков. Ветер будет западный от 5 до 10 метров в секунду и местами сохранится мгла. Температура в долинах ночью будет составлять от 21 до 26 градусов тепла, днем от 35 до 40, в предгорьях ночью от 15 до 20 градусов тепла, днем от 29 до 34. По районам республиканского подчинения и городу Душанбе переменная облачность без осадков. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду с сохранением пыльной бури и мглы. Температура в районах республиканского подчинения в долинах составит от 19 до 24 градусов тепла ночью, а днем от 34 до 39. В горах ночью температура воздуха поднимется до 12-17 градусов тепла, а днем до 29-34. По Душанбе же температура ночью будет составлять от 22 до 24 градусов тепла, а днем от 36 до 38.

Еще раз отметим, что сегодня в Таджикистане сохранится жаркая погода. В большинстве регионов осадки не ожидаются, однако местами сохраняется мгла. А в предгорных и горных районах объявлено предупреждение о возможности опасности селевых явлений и ледникового происхождения. Поэтому стоит позаботиться не только о защите от жары, но и о своей безопасности во время поездок за город. Начнем с самого главного – это питьевой режим. При температуре воздуха до 38-40 градусов организм быстро теряет влагу. Чтобы избежать обезвоживания, пейте воду регулярно в течение дня, не дожидаясь появления жажды. Лучше всего подходит обычная питьевая вода, сладкие газированные напитки и большое количество кофе могут, наоборот, усилить потерю жидкости, поэтому ими лучше не злоупотреблять. Если вы планируете провести много времени на улице, старайтесь выбирать для прогулок утреннее или вечернее время. С 11 часов утра до 5 часов дня солнечная активность наиболее высокая, и именно в это время риск перегрева значительно возрастает. Если выйти на улицу еще все же необходимо, надевайте одежду из натуральных тканей светлых оттенков. Обязательно используйте головной убор и по возможности оставайтесь в тени. Сегодня в ряде районов сохраняется мгла. Она может ухудшать качество воздуха и вызывать дискомфорт, особенно у людей с бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями легких и аллергией. Если вы относитесь к этой группе, постарайтесь сократить время пребывания на улице. После возвращения домой полезно умыться, промыть нос чистой водой или солевым раствором и проветрить помещение тогда, когда воздух станет немного чище. Не забывайте и о правильном питании. В жаркую погоду организм легче справится с нагрузкой, если пища не слишком тяжелая. Включайте в рацион больше свежих овощей, фруктов, зелени, кисломолочных продуктов, нежирной рыбы и мяса. Старайтесь есть небольшими порциями несколько раз в день. Особое внимание сегодня стоит уделять тем, кто собирается в горные районы. По данным синоптиков, существенная вероятность возникновения селевых потоков ледникового происхождения. Перед поездкой обязательно уточните погодные условия и маршрут. Не стоит останавливаться вблизи русел горных рек, ущелий и мест, где возможен сход селей. Если во время отдыха в горах вы заметили резкое помутнение воды в реке, усиливающийся шум потока или движение камней, необходимо как можно быстрее покинуть опасную зону и подняться на возвышенность. Также стоит помнить, что высокая температура воздуха создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Людям с гипертонией, заболеваниями сердца, сахарным диабетом и пожилым людям рекомендуется чаще отдыхать, избегать физических перенагрузок и строго соблюдать рекомендации лечащего врача. Если вы почувствовали сильную слабость, головокружение, тошноту, учащенное сердцебиение или головную боль, это могут быть признаки перегрева. В таком случае необходимо перейти в прохладное место, выпить воды, ослабить тесную одежду и отдохнуть. Если самочувствие не улучшается, следует обратиться за медицинской помощью. Берегите себя и своих близких, соблюдайте простые правила. Достаточное употребление воды, защита от солнца, осторожность при поездках в горные районы и внимательное отношение к своему самочувствию помогут сохранить здоровье даже в самые жаркие летние дни. А это была информация о погоде на сегодня и небольшой совет дня. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102 и 2 FM.

Несмотря на такую жаркую погоду, столица Таджикистана продолжает жить активной жизнью. Утром город встречает прохладой и ароматов цветов, а вечером наполняется людьми, которые выходят на прогулку, чтобы насладиться свежим воздухом, встретиться с друзьями или просто полюбоваться красивыми видами. Душанбе по праву считается одним из самых зеленых городов Центральной Азии, и именно летом его парки, аллеи и площади раскрываются во всей своей красоте. Сегодня мы предлагаем отправиться в небольшое путешествие по

Расположены административные здания, театры, музеи, уютные кафе и широкие зеленые аллеи. Вечером, когда жара постепенно спадает, прогулка по проспекту становится особенно приятной. Вдоль дороги работают фонтаны, а многочисленные деревья создают естественную тень. По пути можно обратить внимание на архитектуру города. Душанбе активно развивается, но при этом сохраняет свой неповторимый национальный колорит. Современные здания соседствуют с объектами, отражающими традиции таджикской культуры, а построенные площади позволяют почувствовать особую атмосферу столицы. Продолжая маршрут, невозможно пройти мимо одного из самых узнаваемых символов города – площади с национальным флагом Таджикистана. Высокий флагшток долгие годы входил в число самых высоких в мире и до сих пор считается одной из главных достопримечательностей города. Особенно красиво здесь вечером, когда включается художественная подсветка. Это место часто выбирают для семейных прогулок и памятных фотографий. Совсем рядом расположен парк Рудаки – одно из любимых мест отдыха жителей и гостей столицы. Здесь можно укрыться от солнца в тени многолетних деревьев, посидеть у фонтанов или просто спокойно прогуляться по ухоженным дорожкам. Летом парк становится настоящим зеленым островком среди городской суеты. Здесь часто проходят культурные мероприятия, концерты и праздничные программы. Еще большим украшением стали поющие фонтаны, расположенные через дорогу у здания парламента.

Следующая остановка нашего маршрута – Парк Победы. Он расположен на возвышенности, поэтому отсюда открываются великолепные панорамные виды на Душанбе. Особенно красиво сюда приходить перед закатом, когда солнечные лучи окрашивают город в золотистые оттенки. Дорога к парку проходит через зеленые аллеи, а на самой территории есть удобные места для отдыха. Многие жители приезжают сюда специально, чтобы встретить вечер и сделать красивые фотографии. Если хочется совместить прогулку с небольшим путешествием в мир природы, стоит отправиться также и в ботанический сад. Здесь собрана богатая коллекция деревьев, кустарников и декоративных растений со всего мира. Летом сад особенно красив. Цветут многочисленные растения, работают системы полива, и густая зелень помогает легче переносить жаркую погоду. Это место подойдет тем, кто любит спокойный отдых, чтение книг на свежем воздухе или неспешие прогулки.

Еще одно место, которое стоит обязательно включить в летний маршрут, это Молодежное озеро. Это один из популярных уголков отдыха в столице. Во вечерние часы там собираются очень большое количество людей, и он становится особенно оживленным. Семьи гуляют вдоль воды, дети катаются на велосипедах и самокатах, аттракционах, а молодежь встречает закат на набережной. Водоем создает ощущение прохлады даже в самые жаркие дни. Любителям искусства будет интересно посетить Национальный музей Таджикистана. Даже если на улице температура превышает 40 градусов, несколько часов в прохладном музее станут прекрасной возможностью познакомиться с богатой историей страны. Экспозиции рассказывают о древних цивилизациях, культуре, природе и развитии современного Таджикистана. После посещения музея можно продолжить прогулку по близлежащим паркам. Летние маршруты Душанбе невозможно представить без многочисленных фонтанов. Недаром столицу называют городом фонтанов. С наступлением вечера они становятся настоящим украшением города.

подсветка, прохлада воды и приятная музыка создают атмосферу отдыха. Многие жители специально выбирают прогулку именно после захода солнца, когда температура становится более комфортной. Конечно, отправляясь на прогулку летом, необходимо помнить о безопасности. В Таджикистане сейчас наблюдаются высокие температуры, поэтому специалисты рекомендуют планировать прогулки либо до 10 часов утра, либо после 6-7 часов вечера. В самые жаркие часы лучше находиться в помещении или выбирать места с густой тенью. Не забывайте брать с собой питьевую воду. Даже непродолжительная прогулка в жаркую погоду требует достаточного количества жидкости. Лучше выбирать легкую одежду светлых оттенков и из натуральных тканей. Обязательно пользоваться головным убором и солнцезащитными очками, а также SPF-кремами. Если прогулка длительная, рекомендуется делать небольшие остановки для отдыха в тени. Для туристов в Душанбе удобен тем, что многие достопримечательности находятся недалеко друг от друга. За один вечер вполне можно пройти маршрут от проспекта Рудаки через парк Рудаки к площади государственного флага, затем посетить Национальный музей и завершить прогулку у одного из городских фонтанов. Такой маршрут не требует длительных переездов и позволяет увидеть самые известные места столицы. Если же в вашем распоряжении целый день, можно дополнить путешествие посещением ботанического сада, парка Победы или других зеленых зон города. Каждый район Душанбе по-своему интересен и способен удивить своей атмосферой. Особое настроение в столице создают летние вечера. Именно в это время Душанбе раскрывает свое особое очарование, спокойствие, гостеприимство и уют. Лето – прекрасная возможность по-новому открыть для себя родной город. Иногда для хорошего отдыха вовсе не обязательно отправляться далеко. Достаточно выбрать интересный маршрут, взять с собой близких людей, бутылку воды и хорошее настроение. Ведь каждая прогулка – это возможность увидеть привычные места с новой стороны, узнать что-то интересное об истории столицы и просто насладиться красотами нашего города. Прервемся на небольшую очередную музыкальную паузу. Оставайтесь с нами.

0: Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.
1: Ты узнаешь её, ты узнаешь её, ты узнаешь её, ты узнаешь её, ты узнаешь её, ты узнаешь её.

А мы продолжаем. Напомню, что вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душамбе. Каждый сезон имеет свои тонкости влияния на кожу, но летом они особенно заметны. Этот сезон диктует свои условия ухода за эпидермисом, ведь большая часть средств становится некомфортной. Поры расширяются и появляются черные точки. Кожа краснеет и блестит, а макияж представляется целой проблемой, так как от пота и чрезмерной выработки кожного сала он просто стекает по лицу. В этой рубрике расскажу, как сделать летний уход максимально комфортным и эффективным. Кожа – это самый большой орган человеческого организма. Она активно защищает нас от ультрафиолета, участвует в процессе терморегуляции и выполняет ряд других важных задач. При изменении условий кожа начинает работать иначе. Из-за сильной жары она краснеет, страдают капилляры и может проступать сосудистая сеточка. Кожное сало активнее вырабатывается, а поры расширяются и быстрее забиваются. Появляются черные точки и комедоны. Высокая температура воздуха способствует тому, что влага из клеток кожи быстрее испаряется. Кожа обезваживается, а это ведет к ряду неприятных моментов. Чувство сухости и стянутости после умывания, шелушение, повышение чувствительности, высыпание, появление мелких морщинок и заломов. Основной уход за лицом в летний период являются щадящее очищение и интенсивное увлажнение кожи. Однако для достижения хороших результатов нужно придерживаться следующих рекомендаций. Очищать кожу в летний период времени следует не реже 2 раз в сутки. Усиленное выделение жирного секрета и пота приводит к тому, что на поверхности кожи скапливается большое количество пыли и грязи, что способствует размножению патогенной микрофлоры. Для очищения лучше использовать теплую воду и косметические средства, не содержащие этилового спирта. Регулярно используйте увлажняющие кремы и маски. Летом кожа более интенсивно теряет влагу и становится менее эластичной. Появляются мелкие морщинки, может наблюдаться шелушение и чувство стянутости. Насыщение клеток кожи влагой стимулирует их регенерацию, нормализует внутриклеточные процессы, улучшает общее состояние кожных покровов. При выборе увлажняющего средства стоит отдать предпочтение кремам и сывороткам с легкой текстурой. Ежедневно используйте крем с SPF-фильтром. Такие средства позволят избежать солнечных ожогов, появления пигментных пятен и фотостарения. В течение дня пользуйтесь термальной водой, которая освежит и дополнительно увлажнит дерму. Соблюдайте правильный питьевой режим и употребляйте в пищу много свежих фруктов и овощей. Таким образом, кожа будет получать необходимое количество кислорода и питательных веществ, а продукты жизнедеятельности клеток будут активно выводиться из организма. Защищайте зону вокруг глаз от ультрафиолета. Чтобы избежать появления гусиных лапок в уголках глаз, используйте крем для век с SPF-фильтром и носите солнечные очки. В летнее время исключите из списка процедур горячие ванны, которые могут пересушить кожу и вызвать ее ранее старение. Такие меры позволят минимализировать неблагоприятные внешние воздействия на кожу и помогут ей выглядеть свежей и здоровой. Однако, если соблюдение этих правил не дает желаемого результата или хочется выглядеть еще лучше, можно обратиться к косметологу, который поможет правильно подобрать косметические средства или назначить необходимую терапию. Важным условием самостоятельного ухода за лицом являются применение специальной косметики, подходящей по типу кожи. Это связано с тем, что реакция на летний температурный режим у жирной, сухой и комбинированной кожи значительно отличаются. Так, для жирной кожи свойственна усиленная выработка жирового секрета, который в жаркую погоду выделяется еще в большем количестве. Это приводит к росту числа угрей и комедонов, а также провоцирует
провоцирует воспалительные процессы. Главной ошибкой в уходе за жирной кожей лица летом является применение агрессивных спиртосодержащих очищающих средств, которые чрезмерно сушат и провоцируют активную работу сальных желез. При жирном типе кожи не стоит отказываться от нанесения увлажняющих средств, которые нормализуют водный баланс в клетках и способствуют нормализации процессов выделения кожного жира. Чтобы подобные средства не закупоривали поры и позволили им дышать, выбирайте составы на водной основе. Улучшить состояние жирной кожи летом поможет использование в течение дня матирующих салфеток и термальной воды, применение косметических средств с матирующим эффектом, отказ от тонального крема в пользу BB-крема или минеральной пудры, нанесение на кожу специальных солнцезащитных средств с SPF не менее 15, регулярное использование подходящих масок, например, на основе глины, умеренное, не чаще 2 раз в неделю, применение мягких пилингов или скрабов. Сухая кожа очень чувствительна к солнечным лучам. Она быстро пересыхает, теряет эластичность и начинает преждевременно стареть. Летний уход за лицом в этом случае направлен на решение основной проблемы – удерживания влаги. Для этого активно используются увлажняющие и питательные крема, лосьоны, маски, не содержащие щелочь и спирт. Не стоит посещать бани и сауны, сухой воздух в которых только усугубит ситуацию. Если после плавания в бассейне или море рекомендуется умыть лицо чистой водой, так как средства дезинфекции воды и морская соль способствуют разрушению липидного барьера кожи и ее дальнейшему пересыханию. Очень хорошо в уходе за сухой кожей рекомендовали себя скрабы и маски на основе растительных масел и отваров трав. Не лишними будут и лосьонные процедуры, действие которых направлено на восстановление защитной функции кожи, ее питание, увлажнение и омоложение. И, наконец, комбинированная кожа характеризуется чрезмерной выработкой кожного жира в зоне Т. Это лоб, нос и подбородок, и недостаточной в области щек. В таких случаях приходится бороться не только с расширенными порами и жирным блеском, но и сухостью. В летний период времени комбинированная кожа в уходе больше напоминает жирную. Помимо традиционных процедур по очищению, увлажнению и защите от солнца, возникает необходимость в использовании матирующих средств, сывороток для выравнивания рельефа и тона. Для правильного ухода за комбинированной кожей летом рекомендуется ежедневное использование тоников, содержащих противовоспалительные компоненты, пентол, цинк, салициловую кислоту и экстракты трав. Это позволит нормализовать работу сальных желез и стабилизировать кислотно-щелочный баланс кожи. Правильно подобранный уход сделает вашу кожу идеальной в любых условиях, даже в летнюю жару. Помните, кожа каждого человека уникальна. Если у вас возникли трудности с подбором ухода, стоит обратиться к косметологу, который сможет подобрать для вас салонные процедуры. Уделяйте больше внимания своей коже. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM. Очередная музыкальная пауза, а после будем вместе.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Масштабная модернизация теплосетей проходит в Беларуси. А также новости из

0: части Бишкека. Мощность подстанции составит 80 мегаватт. По словам министра энергетики Алтынбека Рысбекова, чтобы добиться такого результата, сейчас заканчивают строить вторую очередь объекта.
1: Хорошо знаем, в этом году у нас в Бишкеке будет проходить очень масштабные, крупные мероприятия на уровне международного уровня. Поэтому нам стояла задача завершить до августа месяца. Мы сейчас сами тоже слушали, примерно до 15 июля здесь будет завершено 100% все строительства. Оборудование будет работать в штатном режиме.
0: Сегодня Кыргызстан вырабатывает 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Но этого недостаточно. Недостающие 4 миллиарда импортируют у соседних стран. Чтобы энергосистема работала стабильно, за балансом генерации и потребления круглосуточно следят в дата-центре, рассказывает заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Национальной электрической сети Кыргызстана Уларбек Дуйшеулу.
2: По последней информации, больше 900 тысяч пользователей имеют умные счетчики. Они помогают точнее учитывать расход и снижать потери. В перспективе наш дата-центр рассчитан на управление до 1,5 миллионами умных счетчиков по всей республике.
0: Развивают в стране и малые гидроэлектростанции. Ремонт одной из них проинспектировал министр энергетики Алтынбек Рысбеков. Отметил, что Чакан ГЭС – это пример успешной реконструкции. Ее завершают уже к концу месяца.
3: Это ГЭС уже 76 лет. Последний капитальный ремонт здесь производился в 2020 году. И несмотря на качественное еще советское оборудование, все равно потребовалась замена гидроагрегата.
0: До конца года в стране планируют ввести в эксплуатацию еще 15 малых ГЭС. А к 2030-му увеличить их совокупную мощность до 400 мегаватт.
4: Беларусь.
5: Масштабная модернизация теплосетей проходит в Минске. Коммунальщики меняют оборудование в жилых домах и внедряют современные технологии ремонта. При этом сократили сроки планового отключения горячей воды с 14 до 9 дней. Как обновляют тепловую инфраструктуру, узнала Татьяна Морозова.
6: Каждый год в Минске меняют десятки километров тепловых сетей. Старые стальные трубопроводы, которые прослужили по 30, а иногда и 40 лет, уступают место современным предизолированным трубам. Они лучше сохраняют тепло, не боятся коррозии и способны прослужить до полувека. Ремонтируют локально, то есть быстро заменяют изношенный участок, не вскрывая теплотрассу целиком. Это значительно сокращает объем земляных работ, облегчая в будущем благоустройство. Жителям также меньше неудобств и грязи под окнами, рассказывает заместитель главного инженера по эксплуатации Минск-Коммунтеплосети Станислав Стародубцев.
7: Стараемся проводить данные работы без дискомфорта для жителей города. Строим временные теплотрассы, а также испытываем сейчас новую систему для производства врезок без отключений.
6: Параллельно испытания и ремонт оборудования. От его надежности зависит стабильная работа всей системы теплоснабжения в отопительный сезон. В трубопроводы подают воду под высоким давлением. Такая проверка позволяет заранее обнаружить слабые участки, скрытые дефекты и изношенные соединения, рассказывает старший мастер района теплоснабжения Александр Малощук.
8: Нагнетаем большее давление теплоносителя в сети, выдерживаем 15 минут. Если падения давления нет, то значит сети плотные. У нас слабые места в основном это внутрянка старых домов.
6: По централизации теплоснабжения Беларусь в числе лидеров на постсоветском пространстве, наряду с Россией и Казахстаном. Отоплением и горячей водой обеспечена большая часть городского жилфонда, рассказывает первый заместитель директора Минск-Коммунтеплосеть, главный инженер Геннадий Лукашевич.
9: Порядка 10%, ну чуть больше, там 12% это трубопроводы, превышающие нормативный срок эксплуатации, это 25 лет. Значит, разработана программа комплексная по замене, и уже к 30-му году мы выйдем на тот показатель, когда изношенных трубопроводов просто не останется, мы все заменим.
6: Задача энергетиков не просто заменить старые трубы, а сделать всю систему умнее, надежнее и экономичнее, чтобы зимой жители вспоминали о теплосетях только когда в квартире по-настоящему тепло.
4: Казахстан.
5: Казахстан превращает туризм в одну из перспективных отраслей экономики. За год число туристов в национальных парках увеличилось более чем на четверть и превысило 3 миллиона 700 тысяч человек. Чем сегодня привлекает гостей республика, узнал Кирилл Потемкин.
10: Сегодня Казахстан делает ставку не только на количество туристов, но и на качество их впечатлений. Для гостей стараются сделать путешествие максимально удобным, от оформления документов до посещения самых удаленных природных достопримечательностей. И именно природный туризм сейчас становится одним из главных направлений развития отрасли. Одним из ключевых решений стал

0: упрощение въездных процедур. Все больше сервисов переводится в цифровой формат, что позволяет сократить время оформления документов и сделать путешествие удобнее уже на этапе планирования поездки, рассказал министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов.
1: На сегодня по электронным визам могут въехать граждане 105 стран без обращения в посольство. Также организована выдача виз для IT-специалистов и для туристов. Принимающая сторона уведомляет о прибытии в онлайн-формате.
0: Рост посещаемости требует не только новых маршрутов, но и бережного отношения к окружающей среде. Поэтому в национальных парках внедряются экологические стандарты и современные системы обращения с отходами, дополнил премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.
2: Туризм саласы.
3: В странах с развитым туризмом качество отдыха во многом определяется профессионализмом сотрудников и уровнем гостеприимства местного населения. У нас имеются уникальные природные богатства, такие как Чырынский каньон, Кальсайские озера, национальные парки Алтын-Эмель, Иле-Алатау, Бурабай, Баян-Аул и многие другие. Поручаю Министерству туризма совместно с акиматами повысить акцент на качество сервиса. Именно это влияет на привлекательность отрасли и имидж страны.
0: Сегодня Казахстан предлагает туристам не только известные маршруты, но и возможность открыть для себя малоизученные места. От бескрайних степей и каньонов до горных озер и заповедных лесов. Именно разнообразие природных ландшафтов становится одним из главных конкурентных преимуществ страны.
4: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
5: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
1: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
2: Ты создаёшь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твоё здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, лёгкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Шумо сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.